0: ეს ყველა ვინც ცოცხზე ფრინავს.
1: Все, кто на метлах летает.
0: Да, это не хтебия.
1: Становится. И у меня...
0: Ведь эгетит схвири мекнеба.
1: Ох,
0: мне рахать агаминда пхена.
1: Ох, чё ты, налеталась я уже.
0: Да чё я?
1: Она меня...
0: И сия агар мишлекс. Татуния, мом хсен,
1: ам
0: цоцхида, санам цхвири гамезарда.

0: Слава тебе.
1: Дидеба შენ და ღმერთო.
0: Слава тебе.
1: Дидеба შენ და.
0: Господи. Помоги.
1: Ушвеле ванічкас забралос.
0: Исцелино.
1: Ганкурне миси фехи ღმერთო.
0: Господи. Симагуш.
1: Олис შემძლე უფალო.
0: Помоги нам.
1: Гвишвеле ჩვენ забралота.
0: Слава тебе, Боже.
1: Дидеба შენ და.
0: Верую.
1: Цамс ღმერთო.
0: Помоги.
1: Мишвеле.

0: ასე.
1: Ну вот.
0: Аци ყველაფერი კარგად არის.
1: Ну хорошо. Поплачь, поплачь.
0: Итире, итире.
1: Ничего.
0: Араушав, ситире.